0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. БелАЗ распрацовывае для российского нарнікеля новые самозвалы, а у пытанні набыцця беларускай техники важный факт выкарыстання ў ёй российских компонентов. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров по выниках сустрэчы с Александром Лукашенко.
2: Компания БелАЗ, которая хорошо известна в мире, в России, в частности, на наше предприятие горно-рудной промышленности, приобретает регулярно, но вопрос не только сегодня с приобретением, это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмаш Холдинг Коломна», которая разработала специально для БелАЗа двигатели. Это компания «Синара». Вот. А сейчас на повестке новый проект с БелАЗом по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
1: Оперативно-тактичное вучение с уделом военно-поветренных сил и войск супрацьповетренной обороны стартовало у Беларуси, поведомили у Минобороны. На первом этапе злучение и воинские части займутся прикрытием оховных объектов от ударов с поветра. Другий этап отбудется на полигоне Ашулук у России. Подчас активной фазы авиационное и зенитное ракетное подразделение отпрацуют боевую стрельбу. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае водителям об необходимости рухаться у светлый час суток с уключенными фарами. Штогадовое потрабаванне связано с завершением школьных каникул и протягнется по 5 вересня. За порушение предугледжены буйный штраф. Уключать близкое светло треба, коли конструкцией автомобиля не предугледжены автоматичные дзённые ходовые огни. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра до 24 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Гродне 20-22, у Гомелі 21-23, у Бресте 22-24. У столице плюс 20-22 без опадков.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: герой, а я красивая.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Завершить сертификацию белорусско-российского самолета «Освей» плануется до конца 2029-го, поведомил первый вице-премьер России Денис Мантуров по выниках встречи с Александром Лукашенком. У перспективе так само продаж самолетов у третьей краины.
3: Обсуждался вопрос по авиационной тематике. Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов, по производству компонентов и в том числе, кстати, окраска вот в Минске. Хорошие возможности для этого предоставлены. И новый перспективный самолет «Освей». Мы движемся по тому графику, который уже откорректированный, реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания. И рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию. И этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Беларуси. И рассчитываем тоже и в третьи страны поставлять. У нас и вопросы по электронике, по электронному машиностроению обсуждались. Ну и ряд других вопросов, в том числе, которые у нас на повестке находятся и вызывают совместный интерес для наших экономик.
2: Военнослужащие сил специальных операций вернулись до дому после совместного белорусско-китайского учения «Имкливый Орол-2026», поведомили в Министерстве обороны. Основной темой маневров была отпрацовка совместных антитеррористичных операций у городском осяроде. Увагу надали разведцы и контрразведцы, захопу и утриманию ключевых объектов. Специалисты двух краин провели так само операцию по зачистке территории. 1 вересня у Минску откроются 153 детсадовские группы для детей во возрасте до 2 годов, поведомила старшиня комитета по адукации Мингарвыканкама Марина Ильина. Поводле ее слов, запотребованность этой послуги сирот батьков расти, а разностайность форм работы установ дошкольной адукации дает возможность максимально задоволить потребности семьев. Специалист так само отзначила, что у столичных установах адукации проведены мероприемства по створению доступного осяродия. 97% из них полностью отповедают обновленным потребованиям. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность, первоважно без опадков. Температура поветра до 24 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Гродне 20-22, у Гомелі 21-23, у Бресте 22-24. У столицы плюс 20-22 без опадков.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Гітарыст і фронтмен легендарнага блюз-рок гурта ZZ Top Білі Гібанс вядомы на ўвесь свет аўтамабільны калекцыянер. Яго галоўная візітная картка на

холадцы одноименного альбома ZZ Top у 83-м годе и у культовых клипах на MTV. Сегодня оригинальный Eliminator официально выставляется у зале славы рок-н-ролла как культурный и техничный артефакт эпохи. Слухаем могутный и стильный боевик ZZ Top Sharp Dressed Man.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любины. Витаю. Александр Лукашенко провел встречу с первым вице-премьером России. Зазначенный особистый уклад для развития гандлёво-экономичных отношений, промыслового и военно-технического сотрудничества президент вручил Денису Мантурову орден дружбы. Особливую увагу подчас разговора надали теме совместной вытворчести самолета «Асвей».
2: В награде всегда есть политическая составляющая и некие овации. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Асвей» был. Он нужен на нашем, ну, как можно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы Беларусь и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
1: Беларуская сборная юнаков и юниоров стала чемпионом света по пожарно-ратовальному спорте, поведомили в Министерстве по надзвичайных ситуациях. В финальный день спортсмены спаборничали в дисципліне боевого разгортвання. По выниках этого этапа наша сборная юнаков и юниоров отримала перемогу, установила новый сусветный рекорд и завоевала золото в агульнокомандным заліку. Сборная девчат и юниорок заняла другое место. Держтехінспекція звертає увагу водителів. Мобільні датчики контролю хуткості у Мінську працюють на проспектах Незалежності, Партизанським, Дзержинського, Жукова, вулицях Притицького, Маяковського, Орловської, Радіяльної, Кабушкіна, Довгіновським тракті і МКАД. У Могильові прибори установлені на вулицях Лазаринки, Якобовського і Космонавтів, у Бресті на вулиці Московської і Варшавської шаші. У Мінську зараз 12 градусів тепла. По даних Белгідромету, сьогодні у Білорусі чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Температура повітря – до 24 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Витебську – 18-20, у Могильові – 19-21, у Гродні – 20-22, у Гомілі – 21-23, у Бресті – 22-24, у столиці – 20-22 градуси тепла без опадків.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, это Рамоны, яны, як за все такие запаренные хлопцы, яны ведали свою справу, ну и поплывали. И до этого часу уплывают на поколение музыкантов, и не только на угол людей, молодых, которые любят добрую музыку. Сябры, ну и дякую вам за то, что вы с нами тут находитесь у приемной компании. Мы с вами еще целую годину будем на одной хвале музыки. Рок-настрою. Ну и, когда вы настроены так погулять крышечку, ну а может не крышечку, стать еще и пероможцем, есть у вас такая мощность. Ну, по-перше, в наших роковых думочках, там в телеграм-канале «Радио Столица» заявился кружочек с подказкой. Мощность, догадайтесь, сегодня еще одна такая классичная речь на проконце годины прогучить у якости правильного отказа. Ну и часопусы у нас так само чекаются. Пенадион наш, ну, збіраецца, ну а пакуль, як я абяцаў, для тых, хто за рулём, асаблівая інфармацыя.
2: Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
2: Слухай, давай пазней, я за рулём.
1: Ну, яшчэ колькі гадоў таму, вось пра кітайскі аўтапром, ніхто і так у марах нават самых сур'ёзных не мог падумаць. Ну, а зараз глядзіш там у Еўропе, што палова гэтых заводаў сусветна вядомых вытворцаў, яны ўжо маюць з паднябёснай ладароў. Дык вось, сябры, ёсць інфармацыя пра тое, што ў самім Кітаі прадставілі Парше Тайкан по кошти Лада Гранта. Як вам такое? Это электричный лифтбэк MG07 помером с Toyota Camry. Все-таки классичная так сама история. На вот у базовой версии есть панорамный дах, скураный салон, подогрев и вентиляция сиденья. 15,6-цельный экран, камеры кругового огляду и адаптивный круиз-контроль. На мясовом рынку MG07 каштуя от 105 900 юаней. Ну, это прикладно 47 200 белорусских рублей. А первые 10 тысяч машин разобрали всего за 1 минуту и 57 секунд. Ну, а огульная колькость попередних заказов уже достигнула 59 тысяч машин. Як вам такое? Ну, восьих, это не будущее, это наша с вами сучасность. Ну, а у будущения я еще вернусь в самом ближайшем будущем. Ближайшее будущее, как разом с вами погулять роковые думочки, потому что вядома, недостатково, махчима, будет вам тех подказочек, какие вы почуете, побачите у кружочку, в телеграм-канале. Тому есть у меня еще такая информация про этот гурт, який буду обовязково огучивать. Ну, а пока что давайте разом слухать Smash Into Pieces. Не, анимацию послухаем с композицией «Спички».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, час для роковых думашек настал у нас в эфире. И не глядя на то, что они съявились крышку ранее в телеграм-канале «Радио Столица». Там есть у вас махчимость поглядеть, послухать, отказать, махчимость догадаться, что сегодня за гурт, что сегодня за композиция на проконце годины прогучать. И я вам всем желаю перемоги, как вы у якости пераможцы яшчэ послухали эту песню с задовольнением. Ну, коли ты их подказываешь, какой-то кружочка вам недостатково послухать информацию у эфира. Про гурт первый блок будет, но и другие у нас крышку позднее про музычную композицию. Может, он вам и не потребится, потому что почуете про гурт, ту информацию еще дадите с кружочкой и загадаете. Ну, а коли не, все, чекайте разом. История этой группы началась в липне 1965 года, когда студенты встретились на пляже у Венеции. Один рассказал другому, что пишет верши, и пропоновал створить гурт. У жніўні да музыканта, да гэтых хлопцаў далучыўся дакладней яшчэ адзін удзельнік, і 2 верасня 1965 года яны разам з музыкантамі з Rick and the Ravens і бас-гітарысткай Пати Салливан записали первые студийные версии песен будущих легенд. Ну, вот таким чином яны отчинили те самые двери у свет рок-музыки. Кто это такие? Что это за гурт? Сябры, вот от вас минавито этот отказ чекаю в нашем телеграм-канале «Радио Столица» под кружочком с подказкой. Альбо, коли вы не ожидаете, как бы вас высветлили, ну, по неким, только певным вам ведомым причинам. Так, коли ласка, напишите на особистый номер ваш вариант отказа. Плюс 375, код 33, номер 996-7002. Чекаю. В худким часе вернусь, там у нас пенадён наших назбирает. Ну а пакуй, что самый лепший рок.

часопусы. Ну, сябры, про фантастичную фантастику я вам не здарма казал. Тут два такие новинные заголовки, и яны оборва подаются, ну, нереальными. А лишь один из них — это правда. Правда, это так в интернете написано, но сподіваемся, что так яно и есть. Так вот, вам треба догадаться, який заголовочек сьогодні у нас оправданы. Свои варіантики 1-2 досылайте в наш телеграм-канал. Итак, увага. Перший заголовок. Жанчына звернулася до хірурга з просьбой зарабіць ёй твар, як у вампіра. Так, вот Алексей показывает, каким чином это может быть. Другий вариант. Мужчина поскарзился на то, что сусед перетворяется у перевертня и краде его ежу ночью. Ну, який варіантик? Перший про жанчину, яка звернулася до хірурга з просьбою зробити ей твар, як у вампіра. Ці другий варіант. Мужчина поскаржився на те, що сусід перетворяється у перевертня, краде його їжу ночу. Ви вибираєте перший чи другий? Олексій, твій варіант. Другий. Йон за перевертня сьогодні. Так, сябри, ну, а у вас який варіантик? Йон викликає більш довіру. Що могло б відбитися у гэтым житті? На гэтай планеце, дзе, ну, здаецца, гэтыя перавертні і вампіры, яны могуць там быць толькі ў кіно, ці ў літаратуры, ці ў некіх камп'ютарных гульнях, а ў жыцці такога быць не можа. Магчыма, таму і людзі вось спрабуюць некіх вось да такіх сваіх ідэалаў дакрануцца. Ну, як даже тут і першы, другі варыянцік у асабістыя накідалі. Сябры, як гэта не дзівосна. Але ж другі варыянт сёння, на жаль, няправільны. Варыянт номер адзін пра жанчыну, яка звернулася до хірурга з просьбой зрабіць ёй твар, як у вампіра, правільна. Але ж тут трэба тлумачэнне. Трэба тлумачэнне. Алексей, не сыходь зараз для цябе, для нашых слухачоў тлумачэнне будуць. Так вот, это москвичка, и она звернулась до хирурга за пытом на твар Белый Свон. Ну, вядомая франшиза гэтай, про кровоцмоков. 28-годовая фанатка была готовая, ну, заплатить велизарные гроши, але врач оглядела девчину и отмовилась проводить операцию. Ну, показания, ось яны были такие, что, ну, шанец на успех был, на поспех был вельми-вельми малый. Тому девчина засталася со своим тваром, и никакие там вампирские этой справы и на твары не з'явилися. Вось так, сябры, вось так. Ну что, и есть у нас еще отказы на роковые думочки. Яны все не все правильные. Сябры, вы молодцы, вы просто, ну, неверогодные знатоки рок-музыки, классики, истории и так далее. Сегодня все подкасты были про гурт The Doors, які мы обовязково про зимни не послухаем, а музычная композиция, она уже не так популярная. У их фанатицы Олеж, сябры, яна доволі цікавая, на мой погляд. Love Me Two Times называется гэта песня. The Doors, Love Me Two Times. Послухаем літаральна праз імненне. Я вам усім дзякую.

0: Реклама на радио столица.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
5: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Ну, девицы, нам добрые подеи, добрые новины, добрый настрой. Def Leppard это уже подтвердили, композиция Too Late for Love. Ну, я не ведаю, сябры, ти есть вы за этот час для кахания, коли уже поздно, ти еще рано. Мне сдается, кахание это такая выпадковая речь, якая приходит, и ты не ведаешь, коли она сидит. Добро, коли она с вами застается на все житё. Тады вось вам могуць і нават дзесьці пазайздросціць. Але ж гэта ўсё, што тычыцца нашых чалавечых узаемаадносін. Кахання, любоў да любімай радыёстанцыі, да любімай рок-музыкі. Гэта аднойчы і назаўсёды, гэта мы ведаем дакладна. Сябры, ну а я з вамі на працягу дзвюх бліжэйшых гадзін буду слухаць тут у нас на хвалі радыё сталіцы лепшую рок-музыку. Мене зовут Василь Данілаў, усіх вітаю, сёння серада, 26 жніўня. Ось апошні серада все летнего лета, уявите себе. Ну и до речи, за звукорежиссерским пультом у нас сегодня Алексей Рыбин, я отказываю за наш музычный настрой. Сябры, крышку позднее, что у нас тут по музыце чакается напереди. Ну а про что я вам буду в этой године рассказывать? Например, про то, что зумеры хочуть отримать заробок одразу после працы, як таксисты. Ну, хай ідуць у таксісты працаваць, чаму не. Але ж тут на крышку іншая гісторыя будзе. Ну, і ёсць інфармацыя пра тое, што легенда аб капрызах гурта Ван Халін, ну, памятаеце, там з гэтымі карычневымі ММДэмсамі, якія яны патрабавалі прыбраць са сваёй грымёркі, яна не такая ўжо легенда і мела гэта ўсё дзеянне даволі сур'ёзныя падставы. Пра гэта таксама крыху пазней вам раскажу. Но в ближайшей будущине мы с вами послушаем обовязково Горки Парк Politics of Love. Ну а зараз First to Eleven с композицией Jesus Girl.

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. В студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Самолет «Белавия» с Шарм-эль-Шейха экстренно сел у Анкары. Причиной стало дрэннае самоадчуванне одного з пасажыраў. Экіпаж рабіў усё магчымае, а бортправоднікі абвясцілі аб неабходнасці медыцынскай дапамогі. Адгукнуліся два ўрача, якія праводзілі сардэчна-лёгачную рэанімацыю. Камандзір прыняў рашэнне аб тэрміновай пасадцы, каб перадаць пасажыра медыкам. Аднак выратаваць яго не ўдалося. «Белавія» выказала спачуванне родным і падзякавала іншым пасажырам за разуменне. Комплексное командно-штабное вучение правоохранников Минщины проходит под керавництвом министра внутренних справ Ивана Кубракова. Основные акценты зроблены на проверке физических якостей и выносливости особого склада органов внутренних справ и внутренних войск, их здольности действовать в особливых умовах во взаимодействии с иншими затекавленными боками. Другая национальная школа ректора почала працу у Минску. Головная тема, яким повинен быть университет будучинем. У центре уваги подрастовка кадров, технологичный суверенитет, выхование молоди в личбовом осяроде и экспортный потенциал белорусской высшей эдукации. Форум проходит в выездном формате. Первым пунктом притягнения стала Билтелерадиокомпания. Великий театр Беларуси рыхтуется до нового 94-го сезона. Его открыл гала-концерт «Триумф оперы» 6 вересня. Зараз у театра идут опошние подрыхтовки. Для штогодового технического обслуговывания спустили у партер галовную люстру. Ее вага больше за 1000 килограммов, а складывается она с 32 тысяч криштальных подвешиваний и 500 лямпочек. У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Белгідрамета, 27 жнівня в Беларусі чекається перемінна облачність і переважно без опадків. Ночі раніцей туман, нічна температура повітря плюс 7-12, місцями 4-6, у день 19-24 градуси тепла. У обласних центрах у четвер у день чекається. У Витебського 19-21, у Гомелі-Могильові 20-23, у Гродні 21-23, у Бресті 22-24, у столиці уночі 9-11, у день 20-22. 32 градусы тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, давайте мы с вами еще раз поглядим, что можно на вечер себе пропоновать вот для того, как, ну, это не были покуты, что выбрать. Есть кино «Монстры року», мне кажется, когда я помиляюсь, выправьте меня, называется, про гурт «Металлика». Так, такое коротенькое есть описание. Яны живые легенды, монстры рока, иконы миллионов и узоры для переймания, какие натхнили легионы сучасных музыкантов. Яны николи не хлусили, как завоевать прихильность публики, не кокетничали, не кроводушничали и не... яны не подлаживались, не подстроивались под... повевы часу. Яны завоевывали своих прихильников у живую в сумленном бои, зарабляючи свою ведомость потом и крыви. Ну, у двухкости берем. А лишь были такие справы, что, может, и не у двухкости. Так. Яны створали один из наивеликших рок-гуртов на свете и грандиозный гандлёвый бренд, логотып якого упрыгоживая стены и платы по всем свете. Свою неверогодную славу и недотыкальный зорный статус яны у отрознения от шматликих заслужили по праве. Яны гэта Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих и Кирк Хэммет. Вядомы ўсяму земнаму шару як «Металлика». Так, сябры, даволі цікавае кіно. Калі хочацца ўсе гэтыя працоўныя справы, думкі і гэтак далей, якія за дзень назапашваюцца на працы, у адносінах, каб яны ўсе вылецелі з галавы. Ну і не проста гэта быў такі звычайны дум-скролінг, а нешта яшчэ і цікавае, карыснае. Калі ласка, паглядзіце гэта кіно. Я не памятаю, ну, некалькі гадоў таму, так, я паглядзеў яго, і гэта яшчэ больш адкрыла мне творчасць гэтага сусветна вядомага гурта. Што б там не казалі, але ж яны да гэтага часу працягуць уплываць і на маладыя каманды ў тым ліку. Сябры, ну і ў хуткім часе пра фронтмена The Killers Брэндана Флауэрса, як сольня выканаўцы, вам раскажу, там вядома, альбомы выпускае, ўжо трэці рэліз адбыўся. Подрабязности будут. Ну а покуль что, коли у нас такая классичная рок-тема пошла на хвале, The Who послухаем. Так, далее с композицией My Generation.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну и денек, собрались, сегодня только середа, а чо не, что уже, а что скончился. Такие полновартостные, а пошний тыдень, лет сёлетний шага. А лишние, наперед у нас еще такие два приемные деньки перед пошними летними выходными, которые, сподяюсь, вам дадут отпочить, коли вы это не зробили. Ну, это попередние дни после працовные. Сябры, ну а коли вы крышку засумовали, зверните в наш телеграм-канал «Радио Столица». Там черговая история з'явилась про великого и жудостного про человека, який не так давно выпустил черговый альбом. И треба отзначить, он шмат кому сподобался. И кажут, не глядячи на все справы, якія отбываются каля его фигуры, каля его творчості. Ён протягу робить то, что он робит за усёды лепш за усяго гэта свою творчасть. Так, гэта про Мэрлина Мэнсона. Сябры, есть там такие цікавые фактики. Магчыма, яны вам, ну, гэта не спойлеры, а такі невялічкі лайфхак. Яны вам будуць карыснымі ў нашых ракавых думач. Напрыклад, ну, ці калі вы будзеце слухаць творчасць гэтага артыста, каб яго творчасць уяўляць крышку лепш. Ну, а я з вамі развітуюся на сёння. Яшчэ раз усім вялікі дзякуй. Мене зовут Васіль Данілаў, звукарэжысёрскі. Потым сёння быў Алексей Рыбін. Ну, і мы вас пакідаем у приемной компании. Далее The Happy Feet с композицией Mary.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Российские войскоўцы, вернутые из украинского полону 24 жнивня, отправились до дому, поведомляя Белта. У рамках гуманитарной акции 10 россиян прошли клинико-лабораторные доследования в установах аховы здоровья Гомельской области. Некоторые отримали так само консультации у врачов терапевтичного и хирургичного профиля. Доля белорусских машин на рынку новых легковых автомобилей складывает свыше 60%, поведомили у Белорусской автомобильной ассоциации. У студени липени этого года юрособы продали амаль 45 тысяч авто, из них 27 тысяч айчинной сборки. Поводле оценок экспертов, основный тиск на долю белорусских автомобилей, якія у основным мають рухавики внутреннего сгорания, оказывает льготный импорт электромобилей. Регистрацию кошек зробить доброохотно, и уладальник сам будет вырашать, регистровать гадаванца ти не, поведомили у Министерства жилево-коммунальной господарки. Правовая норма была принята у 2021 годе, але с того часу законодавство некольки разов удосканальвалось, бо мае великую социальную значность. При этом относно собак никаких изменений не плануется. Регистрация бесплатная, от уладальника потребуется только пашпорт и отповедная заява. Минская «Динамо» прийме удзел у перадсезонным кубку мэра Москвы, які стартуе завтра ў расійскай сталіцы, паведамілі ў прэс-службе хакейнай каманды. У першым матчы турніру мінчане згуляюць супраць казанскага «Акбарса», у састаў якога ўваходзіць былы капітан беларускага клуба Андрэй Стась. Паядынак запланаваны на 15 гадзін. Расклад наступных гульняў будзе фарміравацца з улікам прамежкавых вынікаў. У Минску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков, ночью и раницей туман. Ночная температура поветра плюс 7-12, местами плюс 4-6. У день плюс 19-24. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 22-24. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 20-22. Два без опадкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры мои, наша первая эфирная година скончилась, как первая спроба зауважить добрый знак, але мы не спыняемся, не переключайтесь, бо без нас ваш эфир будет как шанс без день. А это уже иншее. Сустракаемся после выпуску новин, пишите комменты, все огучим. До встречи!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. Военно обовязанные прибывают у 51-ю артиллерийскую бригаду в рамках раптовной проверки, поведомляя СБ БАИ. Как отзначил наместник державного секретаря Совета безпеки Андрей Горбатенко, бригада приведена у высшую ступень боевой готовности. Офицеры запасу обновят профессийные навыки. У дальнейшем они будут научать и снова прибывший родовый состав. Тариф за проезд по платных дорогах вырасти у Беларуси 1 вересня, поведомили у Минтрансе. Сума складе прикладно 12 евроцентов за километр. При этом транзит фур праз Минск по трассах, якія связывают столицу с Дзержинском, Мікашевичами и Молодечным, а так само на некоторых участках Витебской, Могилевской и Гродинской шаши будет каштовать у 9 разов вышей. Как подкреслили у министерстве, нововведение допоможе рационально размерковать транспортные потоки на подъездах до города. Предпринимальники из Бреста ухилились от выплаты податков на сумму каля миллиона рублей, поведомили у службе информации областной прокуратуры. Обвинаваченные гандлявали автомобильными запчастками, дробнили бизнес, зарегистрировавши свыше 20 индивидуальных предпринимальников. Мужчинам призначили по 3 года позбавления воли со штрафом у померы 20.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».

0: набор до 1 вересня. Але для удзелу прапануюць прайсці па спасылцы. Замест падарунка там знаходзіцца фішынгавая старонка, якая запытвае лагін і пароль ад сетак і месенджэраў, пасля чаго доступ да асабістых даных ахвяры атрымліваюць махляры. Праваахоўнікі заклікаюць пераправяраць інфармацыю аб конкурсах на афіцыйных рэсурсах.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход». У эфиры кожную пятницу у 15:50.
1: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: радиостолица кропка бай.
1: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Шостое место забирая американский грув-метал локомотив Five Finger Death Punch с песней Eye of the Storm. Пятерка з Лас-Вегаса давно доказала, что умеет писать стадионные гимны, якія качають мільйонные натовпы с перших же аккордов. Айван Муди демонструє тут свой фірменний переход от брутального рику до надривного вокалу у припеві. Гэты трек став сапраўдным узаемным енергетичним вибухом поміж гуртом і фанатами під час паўночноамериканского тура.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывают легендарные Evanescence с новой глубокой балладой Sanctuary. Эмили уже третье десятигодие протягивает заставаться головным голосом и натхняльником сусветной готичной рок-сцены. Песня захопляя своей темной, казочной атмосферой, дитяшкие перегруженные гитары сполучаются с фирменным, пафосным фортепиано. Это глубокое разважание про шукание безопасного притулку у своей души сярод внешнего хаосу.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертым рядку разместилась пронизливая баллада от гурта «Луна» под назвой «В этой тишине». Лусине Геворкян пропоновала слухачам вельми особистую и серьезную историю, якая примушая задуматься про головные життевые каштовности. Музыканты зарабили ставку на минималистичный початок, который поступово разгоняется до могутного рок-гимна со щильными гитарными рифами. Песня протягивает утримливать высокие позиции, дякуючи неординарной щирости и подтримці от данных слухачов.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 27 жнівня у Беларуси чекается переменная облачность, первоважно без опадков, ночью и раницей туман. Ночная температура по ветра плюс 7-12, местами плюс 4-6, у день плюс 19-24. У областных центрах у четверг чекается. У Витебску плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 22-24. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 20-22. Без опадкау.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Была Муравьёўская, і паміж сабой жыхары называлі яе Неўскім праспектам. Была ажыўленай і цэнтральнай. А зараз яна сацыялістычная, ці па-мясцоваму сацыялка. А паехалі ў Бабруйск. З вамі Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: На сацыялістычнай, на сацыялцы заўсёды шмат людзей, як і было даўней, традыцыя. Расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Бабруйскага краязнаўчага музея Інна Аўсейчык.
2: Тут находились самые лучшие магазины, поэтому днем здесь много было народу. И рынок один-единственный раньше, где сегодня центральный купол рынка. А вечером тоже любили совершать прогулки именно по этой улице. Наш Сол Шульман как раз и писал, что там на утро бывает спрашивали бобруйчане: «Вы сколько раз вчера прошли по социалке?» Уже когда она даже была социалкой в предвоенные годы. Тоже любили, конечно, прогуливаться, на других посмотреть, себя показать. Кто-то говорил, когда спрашивали, сколько раз вы прошли по социалке, кто-то говорил 8, а кто-то 10.
1: І, мабыць, не выпадкова ў канцы 20-га стагоддзя сацыялістычную вуліцу, дакладней яе частку, вырашылі зрабіць пешаходнай. Там з'явілася новая плітка, ліхтары, знешнасць, дамоў таксама палепшылі.
2: І тут растуць каштаны, і яны летам здаюць такой немножко южны каларыт. Ад адной турысткі з здзіўленнем услышала, гэта, мне кажется, сейчас вот ідзіце, если немножко, то, может, к морю выйдзеш. Дзейсна, хорошо, што здесь сделали такую улицу, полностью сделать ее пешеходной, это нереально, потому что с транспортом много проблем, но вот хотя бы так. Ну и Бобруйск тоже интересно, что тут получается до перекрестка, где стоит бобр, потом еще метров 250, ну а потом еще немножечко, где тоже сохранились старые дома на улице Дзержинского, поворот вправо. Ну, мы говорим, что это такой ход конем, это же Бобруйск, поэтому у нас вот так идет пешеходная улица буквой Г.
1: И на ей шмат будинков колоритных, в основном у цагляным стиле.
2: Один дом совершенно не похож на другой, у каждого свое лицо, и ты можешь смотреть, как по-разному положен кирпич, сколько фантазии хватало у тех вот каменщиков, ну и тех архитекторов, конечно, инженеров того времени, которые вот предлагали эти оригинальные довольно проекты. Но в основном именно кирпичные стили, они раньше не были оштукатурены, и часть зданий потихоньку тоже, что приятно, что они у нас в Бобруйске освобождаются от этой краски и штукатурки, и возвращается вот этот терракотовый природный цвет замечательный.
1: Жилые и прибытковые дома, гандлёвыя крамы, банкірскія канторы. У кожнага будынка свая гісторыя, з якой цікава пазнаёміцца. Ды і проста паглядзець на іх працэс захапляльны. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.